мир, какая правда бай. Мударник, он первый жен, один праздник, в этом закону край. Играй, тебе сержи, куда придут мир, какая правда бай. Мударник, он на всему, играй, играй.

Тот мир, это правда, бай. Удар снег, он сердце живет. А синий край под снег, это дорогу край. Играй, тебе взорвет. Удар снег, тот мир, это правда, бай. Удар снег, он нас живет. Играй,